0: Эй, что ты здесь делаешь?
1: Твоя фамилия и звание.
0: Зачем?
1: Это охранная проверка, это Юми прошел. Я запросто проникла в объект. Фамилия и звание.
0: Я проверяю твою историю.